0: Вот они, русы.
1: В связи с предстоящим национальным праздником России.
0: ونعرب عن سعادتي باللقاء مع أخي وصديقي معاليكم.
1: Для нас большая радость и счастье встретиться с нашим дорогим другом и братом.
0: وعن اعتزازنا بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا.
1: И мы очень высоко оцениваем ту дружбу и сотрудничество, которое связывают наши страны.
0: وحرصنا على مواصلة تطويرها.
1: Мы стремимся к их развитию.
0: بكافة المجالات.
1: Во всех сферах.
0: بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
1: Что соответствует в полной мере общим интересам наших дружественных народов.
0: وفي هذا السياق.
1: И в этом контексте.
0: يسرني الإشادة بمخرجات المكالمة الهاتفية التي جرت بين جلالة الملك المعظم وفخامة الرئيس في نهاية شهر مايو الماضي.
1: Также хотел бы подчеркнуть максимально хорошие положительные результаты телефонного разговора, который состоялся между лидерами наших стран.
0: والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية التاريخية بين الجانبين.
1: Которые в том числе отражают прочность наших двусторонних отношений, которые, безусловно, носят исторический характер.
0: وأن تكليف جلالته لوفد رفيع المستوى كما أوضحتم عليكم بالمشاركة في منتدى سانت بيترسبرغ الاقتصادي الدولي لعام 2026.
1: И тот факт, что Его Величество направил делегацию высокого уровня для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме во главе с министром финансов и национальной экономики и а также участие министра промышленности и торговли и главы суверенного фонда Мумтелякат в этом форуме подтверждают эти слова. Мы поздравляем Российскую Федерацию с успешным проведением этого крупнейшего мероприятия международного значения.
0: معالي الأخ الصديق العزيز.
1: Мой дорогой друг и брат.
0: يأتي لقاءنا اليوم في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة.
1: Сегодняшняя встреча проходит на фоне тревожного развития обстановки в регионе и в мире.
0: تتطلب تعزيز الحوار والتنسيق بين الدول الصديقة.
1: Мы стремимся к укреплению диалога и координации между дружественными странами.
0: فقد شهدت منطقتنا خلال الأشهر الماضية تطورات خطيرة.
1: В последние месяцы в нашем регионе происходит опасное развитие обстановки.
0: نتيجة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
1: В связи с нападениями Ирана на королевство Бахрейн.
0: وعدد من دول مجلس التعاون.
1: Часть стран Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива.
0: وما رافقها من تهديدات لأمن واستقرار المنطقة.
1: Почувствовали на себе последствия этих угроз, направленных на дестабилизацию ситуации в регионе.
0: اليوم أخي العزيز تعرضت مملكة البحرين إلى ما يفوق عن 36 طائرة مسيرة.
1: Сегодня, дорогой брат, Бахрейн подвергся нападению 36 беспилотников,
0: اعتدت على مملكة البحرين,
1: которые были направлены на нашу территорию.
0: هذا صباح هذا اليوم.
1: Это сегодня, утром сегодняшнего дня.
0: ومن هذا المنطلق. فإننا نؤمن بأهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التوتر.
1: Поэтому, исходя из этой логики, мы придаем огромную важность международным усилиям, направленным на деэскалацию.
0: واحترام سيادة الدول.
1: На гарантирование уважения суверенитета государств.
0: والتي نعلم بأهمية دور روسيا الاتحادية في تحقيق هذا الهدف.
1: И мы знаем о том, что Россия в достижении этой цели играет очень большую роль.
0: التاريخ يشهد إلى الجهود الروسية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في ربوع العالم.
1: История показывает, что Россия всегда стремилась к достижению безопасности, стабильности, спокойствия, благополучия во всех регионах мира.
0: وما تم من بعد الحرب العالمية